Талисман «Алмаз», который в 1997 году триумфально вернул певицу на вершину хит-парадов. И неудивительно, после такого драгоценного камня. Кстати, часто авторы песен сравнивают чувства, глаза и любимых людей именно с алмазом. Вся магия в том, что алмаз — это самый прочный камень на земле, способный пройти любые испытания. Но здесь только важно уточнить, что свою истинную красоту он раскрывает только после искусной огранки. Пожелаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше таких же прочных отношений и, конечно, ярких и сияющих моментов. А мы продолжаем слушать любимые хиты в эфире «Радио Дача».

песня «Три ночи» от группы «Любовные истории» в продолжении часа на Радио Дача. Магия этих цифр работает прямо сейчас и в нашей с вами реальности. Давайте посчитаем. Ночь со вторника на среду, со среды на четверг и с четверга на пятницу. Получается, ровно через три ночи нас ждут долгожданные выходные. Так что экватор недели уже на горизонте, финал рабочей пятидневки близко. И это отличный повод, кстати, напомнить, что в выходные мы встречаем ярко и в компании танцевальных хитов программы «Диско Дача». К ним вернемся через три дня. А вот через короткую паузу сегодняшнюю ночь скрасят хиты Зары, группы «Челси» и многие другие.

0: сложно переоценить вклад Сергея Минаева в нашу музыкальную культуру, который с прекрасным чувством юмора превратил зарубежные диско-хиты в наши народные шлягеры, без которых и сегодня не обходится ни одна дискотека. Конечно, сейчас во вторник мало кто может себе позволить такой яркий отдых. Трудовые будни дают о себе знать. Но не работа единая. И наверняка среди нас кто-то отдыхает, наслаждаясь отпуском. Вам желаем нескучного отдыха, который мы всегда дополним такими вот яркими хитами. Через короткую паузу еще больше у нас на очереди песни группы «Пропаганда», Филиппа Киркорова, группы «Мираж» и не только.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины и диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Удача! Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Да, конечно, о формуле нет любви, нет проблем, есть своя логика, никаких тебе разбитых сердец, мучительных расставаний, бессонных ночей и лишних переживаний. Живи в свое удовольствие. Но, согласитесь, долго в таком режиме не протянешь. Ведь как же в этой жизни обойтись без искренних чувств, без взаимностей, теплых, согревающих отношений? Именно они делают нас по-настоящему и счастливыми. Так что пусть драма остается только в песнях, а в нашей реальности будет много тепла. Осенью это, кстати, особенно актуально. Через короткую паузу продолжим согреваться, услышим хиты Андрея Губина, Юрия Антонова, Елены Ваенги и многие другие.

помню, как в разгар летнего сезона мы поднимали тему облаков, когда весь мир отмечал один из самых романтичных и необычных праздников лета – День наблюдения за облаками. Его встречают не только мечтатели, те, кто любит витать в облаках, но и люди-профессионалы. Ведь для синоптиков, например, облака – это главный рабочий инструмент и ключ к точным прогнозам. И вот еще одна прекрасная песня, в которой встречается объект нашего внимания. О погоде, кстати, нам могут рассказывать не только синоптики, но еще и птицы, показать своим поведением. Ну, говорят же, если ласточки летают низко, то обязательно будет дождь. А уж если мы вспомнили эту птицу, то и услышим песню Наташи Королевой через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

0: настоящие киношлягеры. Легендарная песня от Д'Артаньяна в блестящем исполнении Михаила Боярского. Это азартная и дерзкая композиция Максима Дунаевского прозвучала в культовом телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера», который вышел на экраны в 1979 году. И пусть в этой замечательной киноленте финальные титры нам уже известны, а в нашем сегодняшнем сюжете дня лишь только завязка. Это самые первые часы вторника, которые дарят нам вот такие любимые и проверенные временем мелодии в эфире «Радиодача».
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Очки, теплое море, безупречно хорошая погода. Все то, чего нам так не хватает сейчас, в первые дни октября. Прекрасно. Нашли место в этой яркой песне Натали. Конечно, после всего этого так и хочется собрать чемоданы, отправиться туда, где вечное лето. И, кстати, где также есть радиодача. Ведь наш эфир можно слушать абсолютно везде, в любой точке планеты. В этом всегда поможет наш сайт radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы, диско-дачи и песни года. Выбор за вами, а вот с нами через короткую паузу хиты Льва Лещенко, Хабиба, группы Бис и многие другие.

«Щелковое сердце» в продолжении часа на радиодаче, и мы с вами точно знаем, что никогда не стоит говорить «никогда», пока не используешь очередной шанс. Особенно в эти утренние часы, когда весь день еще впереди, и можно успеть переделать миллион важных дел. Но главное — слушать свое сердце, доверять интуиции и не бояться рисковать. Желаем всем удачного вторника. Подробнее о нем узнаем позже в рубрике «Гороскоп». Об этом еще напомним. А уже через короткую паузу послушаем хиты группы «Серебро», Филиппа Киркорова, «Алсу» и многие другие.

0: точная фраза «между нами любовь». И мы абсолютно уверены, что эта любовь проверена временем, ведь мы вместе уже целых 20 лет. В этом году «Радиодача» отмечает свой большой юбилей. 20 лет мы просыпаемся вместе, делимся новостями, встречаем праздники и поем любимые песни на одной волне. Останавливаться не планируем. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Татьяны Булановой, Александра Панайотова, группы «Иванушки Интернешнл» и других любимых артистов «Радиодача». Всем доброго утра!
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радиодача». Реклама.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Один из загадочных хитов 90-х «Розовый фламинго» от Алены Свиридовой этим утром на Радио Дача, текст которого она написала буквально за одну ночь в поезде Москва-Минск, когда еще ни разу в жизни не видела живого фламинго. Для нее эта птица была просто символом красивой мечты и побега от серой реальности. Кстати, реальность этих пернатых ничуть не уступает сказке. От природы фламинго совсем не розовые. Они рождаются серовато-белыми, а вот свой фирменный оттенок приобретают со временем из-за питания. Стоит птице сменить диету, и она снова бледнеет. Так что красота, как и наше настроение, требует правильной подзарядки и умения тому, что нам не подходит, говорить «нет». Как Полина Гагарина, уже скоро на Радио Дача.

0: Тручано переносит нас в 1989 год, в то время, когда, например, британский ученый Тим Бернерс-Ли только-только изобрел всемирную паутину, тот самый знакомый нам интернет. Да, именно в 1989 году родилась технология, которая связала весь мир. Хотя тогда люди еще ходили звонить в обычные телефонные будки, прямо как в этой песне. Прошло практически 40 лет, технологии шагнули вперед, но вот эта добрая мелодия Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина до сих пор шлет нам свой теплый музыкальный привет. И мы следуем дальше. Через короткую паузу для вас песни Валерия Леонтьева, группы «Винтаж» и многие другие.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: где есть радиодача. Дача.
1: Одной часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук.

Здесь нас роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: у нас с вами также все нормально. Самый сложный рабочий день недели уже остался позади. С нами вторник, и мы плавно продвигаемся к экватору трудовых будней. Пожелаем всем доброго и бодрого утра. Кто из вас сегодня успел нормально позавтракать или полноценный утренний прием пищи? В рабочий день это уже непозволительная роскошь. В таком ритме, да, тут найти бы время просто умыться и одеться, чтобы вовремя выбежать из дома и успеть на работу. К пожеланиям тогда стоит добавить еще и быстрой дороги без пробок. Ну и в качестве поддержки через короткую паузу хиты Юрия Шатунова, Ани Лорак и не только.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио

Старшие помнят песню «Подорожник трава» Али Симон. Она спела ее в весеннем выпуске телевизионного конкурса «Песни года 88». И утром об Алисе заговорила вся страна. Магия телевидения, ну и талант делает свое дело. Кстати, у каждого же в детстве была своя особая магия подорожника. Помните, как стоило упасть, разбить коленку? Мы сразу же искали подорожник, который в наших версиях, ну, лечил вообще все на свете. И, наверное, еще и плохое настроение. А вот сейчас с этим легко справляется наш эфир. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Филиппа Киркорова, группы Feist of Family и многие другие.

0: Радио Дача.
1: Сегодня 24-й день лунного цикла, очень мощный. В эти лунные сутки в человеке пробуждается сила, и сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В этот день люди настроены благодушно, они могут не отличаться нежностью и вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и обидеть. Кроме того, это благоприятный день для творчества, для создания произведений искусства и их презентации. Успешно проходят выставки, показы, выступления, концерты и творческие вечера.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: «Песня течет ручья», ансамбля «Золотое кольцо». Удивительное дело, песне больше 30 лет, она умудрилась пережить второй пик популярности и стать настоящей классикой как для старшего поколения, так и для молодежи. Надежда Кадышева до сих пор собирает полные залы по всей стране, доказывая, что хорошая народная музыка времени не боится. Кстати, о нем. Пока ручей этой песни окончательно не утек в рабочий день, пожелаем всем приятного аппетита, кто проснулся и завтракает, ну и удачного вторника в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: когда зарю сыграли. Бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе!
2: Настоящий киношлягер, легендарная песенка про трубачей в неподражаемом исполнении Андрея Миронова. Напомню, что эта задорная композиция с вековой историей обрела вторую всенародную жизнь в 1980 году в трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Сам Миронов блестяще сыграл там роль вальяжного.

0: актера и записал для фильма этот запоминающийся шедевр. Но если в киноленте Рязанова финал давно известен, то в нашем сегодняшнем сюжете дням лишь только завязка. Каким станет этот день, решать только нам. И все самое интересное еще впереди. Продолжение следует. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставляю вас в компании своего коллеги Андрея Фролова. В эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования.

0: продажи 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: А чем

0: опасно.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
3: Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Реальные доходы россиян в 2027 вырастут почти на 1.5%. В последующие два года рост составит в среднем 2.5% каждые 12 месяцев. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижение инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. На повышение надежности коммунальной инфраструктуры дополнительно выделят 20 миллиардов рублей. Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на правительство, средства планируется направить на защиту и обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ. В первую очередь деньги пойдут на создание запасов материалов и оборудования, резервных источников электроснабжения. Добавлю, по данным МЧС, в 2025-м произошло 18 аварий на системах жизнеобеспечения со статусом чрезвычайной ситуации. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке. Как пишет РБК, в некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов. Однако на федеральном уровне такого механизма нет. Программу планируют распространить на учителей начального, основного, общего и среднего общего образования. Среди возможных требований к участникам – педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55 лет и готовность проработать в конкретной образовательной организации не менее 5 лет. Такой механизм должен помочь обеспечить учителей жильем и закрепить их в регионах. В Российском Союзе туриндустрии призвали создать новые национальные туристические маршруты. Там считают, что необходимо проанализировать успех «Золотого кольца» и сформировать новые пути. В качестве возможных направлений предлагаются Кавказ, Север, Дальний Восток и Сибирь. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас –

0: аромат любви от Лада Дэнс прямо сейчас на радиодаче. Говорят, что запах тела должен быть приятен для партнера, только в этом случае есть шансы на физическую совместимость у пары. Но если вы в активном поиске, это не повод отказываться от дезодоранта, особенно в утренний час пик. Так ничего не добьетесь, кроме ненависти окружающих. Всем свежайшего и приятнейшего утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов, уже чую где-то по офису запах кофе и, пожалуй, побегу в ту сторону, но перед этим не забуду, конечно, поставить в плейлист парочку крутейших хитов, к которым вернемся через короткую паузу.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Радио.
1: Сегодня 6 октября, вторник. Весам, близнецам и водолеям не стоит принимать чужую критику слишком близко к сердцу. Возможно, собеседник указывает на проблему, которую действительно стоит исправить. Возьмите из разговора полезное и не тратьте силы на обиду. Овнам, ракам и козерогам особенно легко будет находить язык с людьми. Хороший день для переговоров, встреч и обсуждения совместных проектов. Тельцам, львам и скорпионам захочется сменить привычную обстановку. Даже короткая поездка после работы или прогулка в новом месте поможет перезагрузиться. Девам, стрельцам и рыбам могут предложить задачу, связанную с дополнительным заработком. Не отказывайтесь автоматически, но внимательно изучите условия. Особенно важно понять, сколько времени потребует новая нагрузка.

0: ним должна быть не только работа и не только какой-то один человек. Кстати, отсутствие работы тоже не приносит радости. Короче, баланс, равновесие и гармония – то, к чему нужно стремиться. Какой-то неожиданно буддийский настрой у меня с самого утра. Всем немного дзена поймать желаю в этот вторник. Всем легкого утра и, конечно же, вернемся к вашим любимым хитам от самых известных музыкантов через пару минут.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут перекрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: сегодня я бы советовал, какого цвета бы ни был у вас зонтик, лучше взять его, чем какой-нибудь чемоданчик. Ведь в столице, по крайней мере, хмурится небо и, скорее всего, будут дожди. Всем, тем не менее, желаю солнечного настроения в этот вторник, классной погоды и, естественно, легкого вторника. А чтобы так и было, оставайтесь вместе с нами. Здесь на Радио Дача ваши любимые хиты от самых известных музыкантов. С ними непременно продолжим. В финале часа послушаем еще парочку клевых вещиц.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-47-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория Индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
1: Подробности на jackcar.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.

0: Новости на радио «Дача».
1: Студия с новостями. Юлия Анасонова. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Таким образом, поставленная президентом Владимиром Путиным задача будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишет ТАСС. Уже в 2027-м МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Одновременно с этим вырастет и прожиточный минимум почти на 7%. До 20 227 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас

0: одной из композиций, которую послушаем далее в эфире радио «Дача», решили взять в альбом, потому что лейбл требовал еще одну песню. И ее сварганили, что называется, на скорую руку. Однако именно этот хит теперь знают все. Группа «Краски» через пару минут. Обязательно послушаем и насладимся. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и, конечно же, успехов, пусть и неожиданных, в этот рабочий вторник.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День любителей чеснока отмечают 6 октября. Запасайтесь жевательной резинкой для себя и окружающих. Обычно в этот праздник устраивают кулинарные мастер-классы, где рассказывают о необычном использовании этого древнего и востребованного растения. Одно радует, если у вас есть иррациональный страх вампиров, то в этот день точно можете расслабиться. Они из своих склепов носа не покажут.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

очень цензурное выражение со стороны женщины. Обычно тех мужчин, которые обманывают и врут, называют минимум балабол, а тут фантазер очень даже любя. Давайте тоже в превосходной степени, но в рамках закона о вещании. Следом будут хиты, ну, ёшки-матрёшки, прям обалденные. Вот такие. Вы не видите, но у меня два пальца вверх. Всем желаю такого же настроения в этот рабочий вторник. И оставайтесь вместе с нами. Всегда хорошо там, где есть радиодача. Помните об этом.

Дима.

0: драматичная и душераздирающая песня в исполнении дуэта Анны Асти и Димы Билана. Далее на радио. Дальше послушаем очередной дуэт, правда, с песней немного в другом настроении, которая в 2017 году, между прочим, завоевала премию «Шансон года». Алексей Глызин и Валерия. Дождитесь через пару коротких минут.
1: Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе.

0: мультимедиа, как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei в сети на сайте huawei.ru. 12+.
2: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: Студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России обнаружены новые штаммы вируса гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врачей. Специалисты подчеркивают, что состав отечественных вакцин к текущему сезону был полностью обновлен и учитывает все мутации. Врачи настоятельно рекомендуют вовремя пройти вакцинацию группам повышенного риска, куда входят пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети. Это поможет избежать тяжелых осложнений. Гаджеты для умного дома начнут регистрировать в России. Согласно законопроекту «Антифрод 3.0», данные о сим-картах, встроенных в устройства межмашинного взаимодействия, их владельцах и местах установки потребуется вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Об этом пишет издание «Известия». Также новые правила затронут терминалы приема платежей, счетчики и иную технику, которая подключена к мобильным сетям. Для владельцев таких устройств планируется установить переходный период. Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. Распространяемая в соцсетях и СМИ информация о массовых погрешностях при расчете не соответствует действительности. Как уточнили в пресс-службе ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют только для электромобилей определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в налоговую за перерасчетом. Чаще всего пенсионерок в России зовут Татьяна, Валентина и Галина. В топ-5 среди женщин также вошли Людмила и Елена, сообщили в социальном фонде. Между тем, самыми популярными именами у пенсионеров оказались Александр, Владимир, Сергей, Николай и Виктор. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 34 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: Фольклорные мотивы в танцевальном формате про брови послушали с вами только что. И, кстати говоря, не только в эфире, но и вживую. Мы с вами уже относительно скоро встретимся и вместе отдохнем. Народную дискотеку «Диско-дача» возвращаем 16 апреля в Москве в Live-арене. Собираем всех наших друзей, слушателей и, конечно же, ваших любимых артистов. Сергей Лазарев там появится, Дмитрий Маликов, Кайметов и многие-многие другие. За билетами и подробной информацией уже можете обращаться на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

езда считаются одним из самых безопасных видов транспорта, что делает их оптимальными для тревожных людей, а также для любителей выезжать из дома тютелька в тютельку. На автомобиле такого лучше не делать. Тише едешь, дальше будешь. Нежиться в кровати уже пора заканчивать, чтобы не опоздать по делам. Музыкального топлива подкинем здесь, на радиодаче, ибо другого найти сложновато. А шикарных хитов у нас в достатке и хватит на всех. Вернемся к ним уже совсем скоро. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и легкого утра.

0: Данная музыкальная работа была создана специально для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вокальные партии исполнили два известных в то время певца, но одного из которых, а именно Бориса Кузнецова, было значительно меньше слов. Зато именно его голосом запела лошадь в том самом знаменитом комичном моменте. Иногда меньший объем работы приносит максимум пользы. Главное... это не количество, а качество. При отборе песен в наш плейлист мы пользуемся тем же самым критерием на радиодаче. Вернемся к вашим любимым шлягерам через пару коротких мгновений.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Отключать коммунальные услуги должникам без суда могут запретить. В Госдуме озвучена инициатива внесения соответствующих поправок в жилищный кодекс. В Нижней палате парламента считают, что ограничивать подачу тепла, газа, воды и электричества за долги коммунальщикам нужно разрешить только через суд. Сейчас компании могут приостанавливать услуги самостоятельно, зачастую даже при незначительной задержке оплаты. Новые правила призваны защитить граждан в сложных жизненных ситуациях и пресечь злоупотребления со стороны управляющих организаций. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли свыше 11 миллионов 600 тысяч россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив, что данная процедура является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. В ведомстве также указали на важность прививки для людей, которые входят в группу риска. Часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, те, у кого есть метаболические нарушения или ожирение. Кроме того, в зоне повышенного риска – дети, пенсионеры и беременные. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Последний сокращенный рабочий день в текущем году наступит 3 ноября. Он будет укорочен на 1 час. Как пишет РИА Новости, это связано с празднованием Дня народного единства 4 числа. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.

0: мечта, поговариваю, должна быть недостижимой, а вот если вас хотят добиться, то это должно называться что-то типа цель. Хотя звучит, согласитесь, опасно, не очень комфортно быть чьей-то мишенью. Давайте обзовем иначе. Задача. Задача заполучить расположение девушки. Решение узнать ее предпочтение. Обычно помогает. Я в курсе, что вам больше нравится слушать суперхиты известных артистов, чем мою болтовню, поэтому закругляюсь. Скажу лишь, что впереди на радио «Дача» песня, за которую коллектив получил золотой граммофон. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и, естественно, музыкального. Для этого оставайтесь с нами.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

И за менее серьезные поступки, чем рождение потомства, у нас в удачном часе передавали благодарности. На самом деле в этой программе принимаются любые ваши послания, но отбираются для озвучивания в эфире только лучшие. В нашей группе ВКонтакте «Радио Удача» уже опубликован на стене специальный пост, в комментариях к которому можете оставлять ваши сообщения для коллег, родных и близких. Там же найдете остальные наши контакты. Ну а из музыки у нас через короткую паузу очередные выпускники «Фабрики звезд».

0: Где бы вы ни находились, мы не оставим вас с вашим плохим настроением, слезами и прочим негативом. Всегда присоединяйтесь здесь на Радио Дача. Мы поможем, потому что вместе с нами над этим работают еще и лучшие артисты страны и ближайшего зарубежья. Только самые золотые шлягеры. С ними продолжим через несколько минут.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире Радио

0: вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.

0: 0. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
0: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете Радио Дача. Новости на Радио Дача.
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Общение в родительских чатах предлагают официально включить в рабочее время учителей. С такой инициативой выступили в общественной палате. Предполагается закрепить в школьном расписании от 1 до 1,5 часов, которые педагоги смогут легально тратить на мессенджеры и онлайн-совещания. По мнению авторов идеи, эта мера позволит защитить личные границы учителей. В результате наставники больше не будут вынуждены тратить свои вечера на рабочие коммуникации. Просвещение разрабатывают перечень игр и игрушек для детских садов. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, он создается в рамках актуализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В его подготовке участвуют ученые, воспитатели с практическим опытом, производители игрушек и представители профильных ведомств. В перечень предполагается включить материалы, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют гармоничному развитию дошкольников. Курьеров в Москве обяжут сдавать тест на знание ПДД. Новые правила начнут работать уже с 15 октября. Замэра столицы Максим Лексутов рассказал, что курьерские сервисы больше не смогут допускать к работе сотрудников без обязательной проверки знаний. Доставщикам предстоит подтвердить правила безопасного вождения, включая скоростной режим и спешивание на переходах, а также стандарты внешнего вида. Для успешной сдачи необходимо верно ответить на 80% вопросов. Результат будет действовать в течение года. Более половины россиян совершают импульсивные покупки в интернете. Как показало одно из исследований, чаще всего на подобное решение влияет стоимость товара, рейтинг и количество отзывов. Особый интерес к онлайн-покупкам проявляют жители мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 93 копейки, евро – 95 рублей 34 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: На радио «Дача» удачный час.
6: В эти 60 минут в прямом эфире будем общаться с вами. Друзья, вы пишите свои приветы, поздравления, сообщения с любым содержанием для кого-то из близких, а я отбираю самые интересные из них и, конечно же, озвучиваю. Напоминаю, что все наши координаты можно найти в группе ВКонтакте. Радио «Дача» прямо на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». Там все прочитаете. Давайте первое письмецо, которое нам прилетело, озвучу. Пишет нам Рима. У нее сегодня день рождения, и она хочет через нас поблагодарить всех своих родных, близких, друзей, сотрудников и одноклассников за сердечные поздравления, добрые пожелания. Я вас всех люблю и уважаю. Вот так, видите, можно и ответочки нам тоже присылать для кого-то из своего окружения. Также в эти 60 минут один из самых внимательных, удачливых и активных слушателей получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет в следующий четверг в Москве в Лайф-арене. Возрастное ограничение 6+. Тот, кто напишет правильный ответ к нам в мессенджер Макс на следующий вопрос первым, сможет заполучить этот шикарный подарок от команды Радио Дача. А вопрос следующий. Как любая мировая звезда, артист за свою долгую карьеру побывал в различных скандалах, но мне интересно, как называется самый эпатажный и известный клип, а также песня, которая который Николай Басков записал с Филиппом Киркоровым. За это дуэту даже пришлось извиняться перед фанатами. Ищите и пишите, конечно же, на номер 8-910-004-49-24. А мы вернемся к вашим приветам и поздравлениям через короткую паузу.

0: час.
1: Как и обещал, возвращаемся к вашим новым приветам и поздравлениям. Но перед этим хочется поздравить нашего победителя Татьяну Александровну Ильину из Владимира, которая первой в Messenger Max прислала правильный ответ на вопрос, какой же хит и какой клип совместный с Филиппом Киркоровым у Николая Баскова был самым эпатажным, запоминающимся и за который перед фанатами этому дуэту пришлось извиняться, записывать специальное видеосообщение. Ответ правильный, конечно же, «Ибица», их совместная песня. Вручаем два билета именно Татьяне на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет в следующий четверг в Лайф-арене в Москве. Возрастное ограничение 6+. Ну а теперь разберем парочку сообщений, которые вы успели оставить в группе ВКонтакте. Денис, во-первых, пишет, что они решают курсовую по электрическим машинам под наши песни. Видимо, помогает, видите, и такой эффект у лучших хитов от ваших любимых артистов тоже имеется. Примите на заметку. Татьяна передает привет любимому Ярославу. Я его очень сильно люблю, пишет она. Всегда жду домой, обнимаю. Также Кирилл отправил привет любимой бабушке Али и дедушке Боре из Бушарихи. Также внучка Ксюша подписалась под этим сообщением. Здесь прервемся ненадолго. Помните, что до конца текущих 60 минут можно связаться с кем-то из своих коллег, родных и близких с помощью эфира вашей любимой радиостанции. В группе ВКонтакте прямо на стене опубликован специальный пост удачного часа. Там отыщите все наши координаты.

0: Дачный час.
1: Накопилось достаточное количество ваших сообщений в наших мессенджерах. Давайте разгребать, что называется. Спрашивает, чем днем рождения. Зеленцову Галину Ивановну от всей души поздравляют. Желают счастья во всех сферах жизни, оптимизма, душевного равновесия, бодрости, осуществления планов и надежд. Пусть ваша ответственная работа совершается легко, быстро и без тревоги. Очень вас люблю и уважаю. Подписалась Екатерина Федоровна. Следом Оксана передала привет всей пекарне «Звездный хлеб». Удачной работы пожелала коллегам, особенно Надежде. Видимо, у нее наиболее сложная задача в этом кондитерском отделе. Формовщикам, также и кондитерам Оксана машет ручкой. Большое спасибо вам за работу и нам тоже передала. Очень приятно, Оксана. Далее. Всем своим коллегам из 136-го кабинета социального казначейства отличного настроения желает Ольга. Пусть сегодняшний день пройдет легко. Задачи решаются сами собой, а поводов для улыбок будет как можно больше. Оля написала, что очень рада работать в таком замечательном коллективе. Всем пожелала продуктивного дня. И сообщают нам, что 6 октября, стало быть, сегодня в городе Зеленоград Ростовской области Людмила Ивановна Чернышова отмечает 50-летний юбилей. Хотят ее поздравить с этой датой, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и удачи в непростой ее работе. Мы, естественно, присоединяемся. Здесь берем паузу, вернемся к вашим новым приветам и поздравлениям через некоторое время. Пишите в наших мессенджерах. Вся информация имеется в специальном посте в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Свежая порция ваших посланий уже готова. Давайте распечатаем. Привет всем отправляет Оксана. Желает мира на земле, здоровья. Особенный салют отдельный сыну Владимиру. Скорейшего выздоровления. Я тебя люблю, пишет она. Также внучке Валерии и дочке Юлии Оксана передала привет тоже с наилучшими пожеланиями. Владимир, конечно, поправляйтесь. И далее. Сейчас нам пишут из Тамбовской области, в частности, Виктор, что они пашут, у них много работы, и они передают привет всем, кто в полях, видимо, буквально. Ну, хорошо, вам всем удачи, конечно же. Полина отправила привет коллегам Татьяне и Марине. Она шлет вам заряд бодрости и хорошего настроения. Батарейки в комплект не входят. Заряжайтесь кофе, советует Полина. Присоединяюсь. Ну и, конечно же, хорошей музыкой тоже, благодаря радио «Дача». И финальный, прочитаю прямо сейчас из мессенджера Макс. Здесь привет. Отправили в Серпухов Дарье и Дмитрию, а также мужу Королеву Сергею. Меня зовут Наталья, написали в конце. Желаю и вам хорошего дня, а также солнечного настроения. Это было бы неплохо, но в Москве на это надеяться сегодня, судя по всему, не стоит. Что ж, до конца текущих 60 минут, напоминаю, мы с вами общаемся в прямом эфире. Можете писать все по координатам, которые найдете в нашей группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене опубликован специальный пост программы «Удачный час». Там все и ищите. Ну а мы вернемся к вашим свежим письмам через несколько минут.

вас не обманул. Через несколько минут буквально возвращаюсь. Видите, с новой подборкой ваших приветов и поздравлений. Их не так много. Давайте прочитаю. Делайте громче. Возможно, там есть что-то для вас. Не пропустите. Кристина просит Серегу не быть таким букой и не обижаться на то, что я его сегодня испугала. Приходи на чай, угощу сладеньким. Не знаю, это было задумано так или, ну, я имею в виду розыгрыш, или случайно получилось. В общем, Сереж, действительно, не стоит сильно обижаться. Тем более, есть возможность взять за это некую плату. Довольно вкусную, как я понимаю. Привет. Далее своим одногруппникам шлет Инна, если быть точным, то одногруппницам, потому что это конкретно Даша, Маша и Танюха. Вам машет Инна привет и желает хорошего дня. А также любовное признание отправляем от Ленчика к Анюте. Он пишет, что очень сильно тебя любит. Естественно, тут сердечки, поцелуи и прочее, и прочее. Берем очередную паузу до конца текущих 60 минут. Продолжаем общение в прямом эфире на радио «Дача». Пишите нам в группу ВКонтакте. Там на стене есть соответствующий пост, комментарии открыты. И здесь же найдете наши остальные координаты.

Очередная подборка приветов и поздравлений уже заряжена. В первую очередь из наших мессенджеров Макс и Телеграма. Напоминаю, что писать туда нам можно по номеру 8-910-004-49-24. Привет Александру из села Веряево. Отправила Наталья. Пишет, что они много лет не виделись. Надеется она на скорую встречу. Александр, свяжитесь, если поняли, что за Наталья вам пишет. Следом Леруся передала привет своему любимому папочке Жене и мамочке Ире. Желает им хорошего рабочего дня и прекрасного настроения. А также Марина из Кисловодска отправила привет всем, кто ее знает. Пожелала нашим слушателям любви, добра и терпения. Я бы добавил еще хорошей музыки. А, собственно, давайте это и сделаем. Напомню, что впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Пишите, друзья.

0: на сегодняшних соревнованиях. Пишет, что мама будет болеть из дома, а он обязательно придет, гордит с тобой, Артем, и, конечно же, желает успехов. И еще один привет со своей подруги Диана. Отправила: Олеся, ты моя лучшая подруга, написала она. Я желаю тебе хорошего дня, позитива и всего самого наилучшего. За что-то поблагодарила еще, не уточнили. Увы, было бы интересно узнать, но уже не сегодня, потому что на этом удачный час заканчивается. Завтра обязательно вернется в то же самое время с 12 до 13.00. Всех ждем.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Осень. Там, где есть радио

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В России создадут платформу для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. В Минздраве утвердили форму экстренного извещения о случае инфекционной болезни, пищевого отравления или укуса животного. Медработник, выявивший подобный инцидент, в течение 2 часов должен сообщить о нем в Роспотребнадзор по телефону, а затем в течение 12 часов направить ведомство извещение в бумажном или электронном виде. В форме будет содержаться, в частности, информация о местонахождении пациента за границей за месяц до появления симптомов. При подозрении на пищевое отравление будет указываться подозрительный продукт или блюдо, а также дата и место приобретения. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Сильнее всего падение трафика ощутили в Ивановской и Волгоградской областях, пишут ведомости со ссылкой на статистику Минцифры. Его потребление в сотовых сетях снижается уже несколько месяцев подряд в большинстве регионов. Главной причиной специалисты называют временное ограничение мобильного доступа и массовый переход пользователей на домашний Wi-Fi. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

детей действительно огромное количество вопросов, на которые не всегда можно ответить правду. Например, откуда берутся дети? К слову, ученые выяснили, что вообще каждый человек врет в среднем 17 раз в день. Не очень приятно об этом думать, потому что ежедневно я, например, общаюсь в основном с одними и теми же довольно близкими людьми. Вас обманывать не намерен насчет наших музыкальных планов. Впереди только лучшие из лучших. Будьте рядышком, ведь всегда хорошо там, где есть радиодача. We'll be right back.

Даже если у вас настолько плотный график, что нет ни мгновения для того, чтобы передохнуть, всегда помните, что дела ладятся лучше, если подобрать соответствующее музыкальное сопровождение. Его, как всегда, найдете здесь, в эфире «Радио Дача». Почему я в этом уверен? Да потому что вижу наш плейлист, он прямо у меня перед глазами. И там только самые стопроцентные хиты от ваших любимых артистов. Не буду просто так дразнить, давайте поспешим уже к ним. Продолжим радовать классными песнями через короткую паузу.

0: Одиночество хорошо спасает от ситуации, когда горят рабочие сроки и нужно заканчивать трудовые задачи. Особенно, если вы страдаете синдромом дефицита внимания. Да и просто отдохнуть наедине с собой тоже бывает полезно посреди рабочего вторника. Всем желаю этого. А сам прощаюсь с вами окончательно на сегодня. Завтра услышимся непременно. Меня зовут Андрей Фролов. Всем легкой недели. Эфир «Радио Дача» продолжит Даня Борисов. Всем пока-пока.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правильное школьное питание помогает сформировать у учеников здоровые пищевые привычки. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что младшеклассники, которые едят в школах качественные обеды, перестают досаливать еду и класть в нее лишний сахар. Кроме того, по словам Анны Поповой, крупные государственные вложения в бесплатное питание для школьников позволили в России полностью прекратить увеличение числа случаев детского ожирения. Спрос на цифровой рубль в несколько раз превысил ожидания Центробанка. По данным регулятора, за первый месяц после запуска россияне открыли свыше 220 тысяч кошельков, хотя изначально прогнозировалось всего 60 тысяч к концу года. Таким образом, реальный спрос превысил ожидания почти в 4 раза. Масштабное внедрение нового рубля стартовало 1 сентября, когда возможность расчетов подключили крупнейшие коммерческие банки и торговые сети. Онлайн-курсы для подготовки к школьным экзаменам подорожали почти на треть. По информации РБК, за последний год спрос на них при этом вырос более чем на 20%. Приток новых клиентов сейчас активно обеспечивают школьники из регионов. При этом родители чаще выбирают длительные программы с персональной поддержкой. А смягчить финансовую нагрузку семьям помогают образовательные рассрочки, скидки и налоговые вычеты. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

Хорошая песня работает порой, как кнопка перезагрузки. Исследования показывают, что музыка, которую мы любим, действительно помогает снижать стресс и улучшать настроение, особенно когда мы слушаем ее в повседневной жизни, вот так между дел. Поэтому и в такие дни, когда за окном все какое-то мокрое и бесцветное, самое время прибавить громкости и дать музыке немного поработать над вашим настроением. Эфир «Радио Дача» в этом поможет. Хиты для вас буду ставить я, Даня Борисов. Всем говорю здравствуйте, всем отличного дня. Уже через 3 минуты послушаем самую-самую Егора Крида. Никуда не уходите.

0: Фразы «дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино», к дяде становится все больше и больше вопросов. Особенно, когда в финале веселые ребята просят дядю простить ради ваших именин. Значит, все-таки напортачил где-то муженек, не на ту дорожку свернул. Надеюсь, друзья, в вашей жизни таких случаев не было, и они остаются лишь сюжетами любимых песен в эфире «Радио Дача». У нас сюжетов таких еще полно. Уже через 3 минуты не пропустите хит Авраама Руссо сразу после группы «Премьер-министр» появится здесь в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Ах, водевиль, водевиль советской музыкальной комедии 79-го года. Одной из самых известных сцен стало выступление гадалки. На экране ее играет актриса Галина Беляева, а вот поет за нее Жанна Рождественская. Интересно, что песню Жанны Рождественской выпустили еще до премьеры фильма, буквально там за несколько недель до показа в кинотеатрах. И она сразу стала хитом, еще даже без фильма. А когда и на телеэкранах состоялась премьера ленты, популярности песни точно было не занимать. Это был киношлягер на радио. Удачи в финале часа, до его завершения не пропустим также хиты «Божьей коровки» Юлии Михальчук и Валерия Леонтьева здесь на радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На укрепление надежности коммунальных систем дополнительно направят 20 миллиардов рублей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на Кабмин. Эти деньги пойдут на защиту объектов ЖКХ и поддержание их бесперебойной работы. В первую очередь финансирование выделят на формирование запасов материалов, техники и резервных источников электроэнергии. Отмечу, что по информации МЧС, в 2025 году на системах жизнеобеспечения случилось 18 аварий, признанных чрезвычайными ситуациями. Это практически в два раза превышает показатель предыдущего года. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли свыше 11 миллионов 600 тысяч россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив, что данная процедура является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Ведомстве также указали на важность прививки для людей, которые входят в группу риска. Часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, те, у кого есть метаболические нарушения или ожирение. Кроме того, в зоне повышенного риска дети, пенсионеры и беременные. Цена полисов ОСАГО в России выросла более чем на 15%. Как сообщает Автоньюз, средняя стоимость страховки в стране приблизилась к 8 тысячам рублей. Самый высокий средний платеж зафиксирован в Новосибирской области, там он превысил 13 тысяч. Также в лидерах по дороговизне оказались Хабаровский край и Москва. Дешевле всего страховка обходится в Ненецком автономном округе, Псковской и Белгородской областях. Жители России начали расходовать меньше мобильного интернета. По данным Минцифры, которые приводит издание «Ведомости», наиболее заметное снижение трафика зафиксировано в Ивановской и Волгоградской областях. В большинстве регионов страны потребление сотового интернета падает уже не первый месяц. Основными причинами эксперты считают временные запреты на мобильный доступ и активное подключение людей к домашнему Wi-Fi. Подтверждение тому служит тот факт, что спрос на проводной интернет за последнее время вырос более чем в полтора раза. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

самых известных дуэтов нулевых сначала вообще не хотели брать в радиоэфир. Аэропорты полгода пролежали практически без ротации, но Агутин и Пресняков продолжали петь эту композицию на концертах. Вышел клип на нее, и вот песня все-таки сумела прорваться в радиоэфиры. Название, кстати, придумал Владимир Пресняков. Агутин рассказывал, что Владимир, услышав это слово, сразу сказал: «Вот оно должно быть названием». Вот так получается, что иногда будущим хитам приходится самим себе прокладывать так называемую взлетную полосу. У нас прямо по курсу Афродита услышим ее легендарную песню, тоже из нулевых, никуда не уходите.

Мы тоже с собой ничего поделать не могли на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни», когда Ольга Зарубина вышла на сцену и начала исполнять свой главный хит. На теплоходе «Музыка играет», наши ноги было не остановить, они тут же отправлялись в пляс. Только один музыкальный праздник прошел, друзья, мы уже к другому готовимся, к народной дискотеке «Диско-дача». В честь 20-летия мы возвращаем легендарный формат концертов. 16 апреля «Лайф-арена» превратится в эпицентр большой народной дискотеки. На одной сцене соберутся любимые исполнители, чьи хиты давно стали частью нашей жизни. Увидим и Сергея Лазарева, и Наташу Куралеву, и Виктора Салтыкова, и много других любимых звезд. Занять удобное место можно прямо сейчас. Ищите подробную информацию на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 12 лет.

0: часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в текущем году будут вновь совмещены в одном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к ежегодному мероприятию уже началась. Для этого активно используется искусственный интеллект. Его планируется применить для обработки обращений от граждан. Напомню, в декабре 2025 года совмещенная с пресс-конференцией прямая линия с российским лидером длилась 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 77 обращений. Судебные приставы начали массово вычислять должников в дорожном потоке. Как сообщает российская газета со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, специальные аппаратные комплексы сканируют номера проезжающих машин и моментально проверяют их по базе исполнительных производств. При обнаружении совпадения система оперативно передает сигнал сотрудникам на ближайший пост. В Новгородской области в рамках совместных рейдов с ГИБДД приставы уже задержали десятки автомобилей неплательщиков, а также взыскали свыше 1 000 000 рублей задолженности по налогам, кредитам и алиментам. Привычка прятать покупки от партнера говорит о конфликте в паре. Об этом со ссылкой на исследование сообщают «Известия». Специалисты отмечают, что в основе такого поведения чаще всего лежит боязнь вызвать недовольство партнера или же неосознанное стремление отстоять свое личное пространство. Для многих людей возможность единолично распоряжаться хотя бы частью своего бюджета остается ключевым методом доказать свою самостоятельность. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

Так это за то, что они лучше любого учебника рассказывают, чем люди жили и о чем мечтали в 90-х. «А я люблю военных» вышла в 94-м году, и там военные для героини песни — это уже не только формы и красивые погоны. Ей подавай человека при статусе, с подарками, который в казино может сводить, и песцовыми мехами порадовать. Исследователи даже разбирают эту песню как очень точный портрет 90-х, времени, когда представление о красивой жизни буквально перевернулось с ног на голову. Музыку, кстати, к этой композиции написал Игорь Саруханов, а текст — его жена Елена Гробовская. Так сразу и не скажешь, очень похоже на стиль комбинации. На радиодачу через 3 минуты буквально «Виагру» не пропустите. Они немножко остановят течение времени. Вы в компании «Радиодача». Отличного всем дня!

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное

0: Один из авторов этой композиции, Георгий Мовсисян, до «Проводов любви» прославился совсем уж другим репертуаром. Писал бодрые песни про солдат, моряков, геологов, шоферов, да и вообще такую музыку, которую легко представить на большой советской сцене. А вот потом появилась эта история с аэропортом, полчаса до рейса, два человека и любовь, которую уже не вернуть. И неожиданно именно эта негромкая песня «Проводы любви» стала одним из главных хитов Мовсисяна. А Кикабидзе так спел ее, что сегодня просто невозможно представить прочтение этой истории другим голосом. С вами Радио Дача. У нас еще много хороших песен.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
4: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олея Групп».
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с февраля следующего года. Как сообщает РИА Новости, выплата увеличится почти до 30,5 тысяч рублей. Специалисты поясняют, что повышение связано с плановой ежегодной индексацией социальных пособий. Ее размер рассчитывается на основе роста потребительских цен за прошлый год. Сейчас родители получают при рождении малыша немногим более 28 тысяч рублей. Пособие предоставляется всем семьям, независимо от уровня доходов. На госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Об этом пишет РИА Новости. Снимать ограничения смогут участники государственной информационной системы «Антифрод». Ранее сообщалось, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца года. Минцифры планируют выделять до 10 миллиардов рублей в год на развитие и внедрение искусственных интеллект-решений. Основная часть этих средств пойдет на разработку проектов, а остаток – на вычислительные мощности. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. Их размер покроет до 80% стоимости проекта. В бизнес-инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам. Восстановление Шуховской башни в столице стартует в текущем месяце и займет 3 года. На эти цели направят свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Уточняется, что с момента возведения в 1922 году здание ни разу не подвергалось капитальному ремонту. На данный момент металлические элементы конструкции серьезно пострадали от коррозии. Помимо этого, есть планы добиться включения башни в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

забавно, но у одной из самых драматичных песен Влада Сташевского вообще не было драматичной истории. Сам Влад рассказывал, никаких личных переживаний за этой песней не стоит. После первых больших хитов команда просто решила, что для нового альбома нужна еще одна бомба. Музыку написал Аркадий Укупник, слова Юлия Кадышева, а Сташевскому оставалось убедительно передать настроение человека, который больше никого ждать не собирается. И, судя по всему, у него это получилось на отлично. Уже через 3 минуты принесемся из эпохи 90-х в настоящее время. Послушаем новую песню Филиппа Киркорова. Никуда не уходите.

0: песня, которая принесла Александру Айвазову совершенно иной виток в карьере. До нее он в основном пел то, что писали другие, а здесь сам придумал музыку. Причем, как рассказывал Айвазов, мелодии он сочинял уже несколько лет, но просто никому не показывал. Считал, что они слишком некоммерческие. И вот одна из таких домашних заготовок стала «Бабочкой Луной». В 97-м году песня поднялась на первые места российских хит-парадов и фактически превратила Айвазова еще и в самостоятельного автора. Ну и песню эту мы, безусловно, любим и по сей день. Как и хиты ансамбля «Сливки». Их послушаем уже через 4 минуты. Будьте рядом.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
8: Радио «Дача».

0: Но это у нас космический шлягер, потому что впервые песня «Ты мне веришь или нет», или как ее называют «Я тебе, конечно, верю», прозвучала именно в фильме «Большое космическое путешествие». Там трое школьников отправляются в космос, как следует из названия, и поют эту песню о своих маленьких секретах. Девочку в кадре сыграла и спела юная Мила Берлинская. Ее партнером стал Игорь Капитанников, солист «Виа Верные друзья». Композитор для музыки этого хита придумал необычный прием. В проигрыше он вдвое замедлил мелодию, но сохранил ритм. Сам Алексей Рыбников говорил, что хотел создать ощущение «бежали, бежали, вдруг полетели». И песня эта вот уже более 50 лет тоже продолжает лететь по сердцам миллионов слушателей. На этом, друзья, я все, что хотел, вам рассказал. Буду прощаться. Далее в эфире встречайте Марию Федорову. Всем желаю отличного завершения вечера в ритме любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Реклама.

0: Ваш вместе. Наш праздник. Ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рифгош».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Росстат зафиксировал безработицу в России на исторически минимальном уровне – около 2%. При этом на рынке труда наблюдается перекос. В творческих и офисных сферах соискателей гораздо больше, чем вакансий. В то же время промышленность, строительство, логистика и розничная торговля испытывают острый дефицит кадров. Защиту учетных записей на госуслугах усилят. Премьер-министр Михаил Мишустин дал Минцифре задание проработать дополнительные меры для входа на портал и восстановления доступа к нему. Подчеркивается, что злоумышленники стали гораздо чаще использовать искусственный интеллект. Боты нейросети теперь умеют обращаться к сервисам, менять данные, запускать транзакции, совершать кибератаки. В связи с этим для борьбы с подобными преступлениями необходимы согласованные действия всех специалистов в сфере информационной безопасности. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная Лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

душевный фильм. Сюжет, правда, глобальный, о том, что солнце остывает. Не поленилась, проверила. Так вот, по научным подсчетам, солнышко наше будет вставать еще как минимум 5 миллиардов лет. А потом что-нибудь придумаем. Шикарный хит Марины Хлебниковой только что на радиодаче прозвучал. Далее послушаем Юлию Михальчика и Стаса Пьехо. И будем наслаждаться этим потрясающим октябрьским вечером. Вместе со мной Мария Федорова меня зовут. Всех приветствую.

0: Шикарная песня, которую перепевали на разных языках, даже на японском. Но изначально это французская композиция в исполнении Мари Лафаре. Но благодаря проекту «Старые песни о главном» она зазвучала и на русском. Только что ее с удовольствием послушали. «Манчестер, Ливерпуль» песня называется. Впереди другие любимые хиты для души. Будем слушать Ярослава Сумишевского и Славу на Радио Дача. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут перекрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «С-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: используют в арт-терапии. Сиреневый цвет помогает снять стресс и напряжение. И даже украшения с аметистами тоже помогают снять стресс. Только что на радиодаче послушали песню Наташи Королевой. Впереди другие любимые хиты, но уже в исполнении Натальи Ветлицкой и Николая Баскова. На радиодаче всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
5: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Троумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 10% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: на Радио Дача. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Отключать коммунальные услуги должникам без суда могут запретить. В Госдуме озвучена инициатива внесения соответствующих поправок в жилищный кодекс. В Нижней палате парламента считают, что ограничивать подачу тепла, газа, воды и электричества за долги коммунальщикам нужно разрешить только через суд. Сейчас компании могут приостанавливать услуги самостоятельно, даже при небольшой просрочке платежа. Новая инициатива призвана защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предотвратить злоупотребление со стороны управляющих компаний. Первый в России кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта открылся в столице. Он расположен на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие Владимир Путин и мэр Сергей Собянин. Резиденты московского кластера будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Ожидается, что к 2030 году наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. Такая информация в соцсетях и СМИ о массовых погрешностях при расчете не соответствует действительности. В пресс-службе ведомства пояснили, что льготы по транспортному налогу за прошлый год предоставляли согласно региональным законам. В некоторых субъектах они действуют только для электрокаров определенной мощности. Помимо этого, если владелец не подал заявление на льготу и имеет несколько машин, то она автоматически применяется к автомобилю самой высокой суммы налога. При несогласии гражданин может обратиться в налоговую для перерасчета. Пассажиры с начала года оставили в аэропорту Домодедово более 27 тысяч предметов. Среди самых необычных находок оказались чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина под названием «Тыква. Царица стола». Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани. Чаще всего путешественники оставляют электронные гаджеты и зарядные устройства. Летом к этому списку добавляются солнцезащитные очки и наушники, а осенью – зонты, куртки и плащи. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Горячая история, которая началась в фильме «Моя морячка». Музыку к ней написала Людмила Гурченко, исполнял Михаил Державин. Позже Евгений Осин сделал композицию более танцевальной, и она стала золотым хитом. До сих пор с удовольствием слушаем ее на радио «Дачи». И далее тоже с удовольствием продолжим проводить этот осенний вечер в компании других любимых песен Филиппа Киркорова и Елены Терлеевой. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет!

0: исполняет Николай Расторгуев, но он не приехал на записи. Композитор сам встал к микрофону. В итоге шлягер «Не сыпь мне соль на рану» является одним из самых любимых в арсенале Вячеслава Добрынина. Далее тоже любимые отечественные песни ждут вас на радио «Дача». Слушать будем Зару и группу «Братья Гримм». Отличного вечера всем!
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Радио Дача, Леонид Агутин и группа «Отпетые мошенники» с композицией «Граница». Кстати, «Отпетые мошенники» присоединятся к нашей народной дискотеке 16 апреля в Лайф-арене в Москве. А еще там будут Сергей Лазарев, Наташа Королева, Виктор Салтыков, Анна Немченко и многие другие звезды. Зрителей ждет огромный танцпол, любимые исполнители, не просто концерт, а яркая, масштабная, зажигательная дискотека. Вся информация и билеты на нашем сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. А любимая музыка в эфире «Радио Дача». С удовольствием послушаем в ближайшие минуты Вадима Усланова и Юлианну Караулову.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я схожу с ума, мне надо диван, помаду, телек купить.
4: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Минивэн Джак РФ-8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ-8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про».

0: Я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Понятно. Порой именно в разлуке осознаешь, как дорог был тот или иной человек. А еще разлука с работой тоже подает вам понять, какая все-таки у вас хорошая профессия. Что требуется? Отдыхать. Это самое главное. Вот сейчас вечер. Продолжаем отдых в компании «Радиодача» и наслаждаемся лучшей отечественной музыкой после группы «Мираж». С удовольствием послушаем Юрия Антонова, Диму Билана и Султана Урагана и Мурата Тхагалегова. На «Радиодаче» Мария Федорова. С вами приветствую всех. Yeah.

стать счастливым. Главное выбрать этот самый день, как поется в песне группы Hi-Fi на радио Дач. Потом необходимо составить четкий план, чего вам для счастья не хватает, написать на бумажке, такой, знаете, от 1 до 10 разные вещи, которые для счастья нужны, и начать осуществлять все просто, казалось бы. Пусть вдохновляет вас любимая музыка. Далее слушать будем на радио Дача Вячеслава Быкова, Ольгу Бузову, а еще будет киношлягер. Готовьтесь услышать.

0: собственно, всего за час. Да, друзья, такое бывает, это когда встречаются талантливые люди, авторы, композиторы, вот рождаются такие нетленные песни. Далее послушаем на радио «Дача» композиции Зайнаб Махаева и Кристины Арбакайте и продолжим наш осенний вечер вместе.
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

истории Ордынка. Именно ей посвятил свою песню Вадим Байков на радио «Дача». Кстати, именно там, на Ордынке, находится музей Сергея Есенина. И вообще, всегда на этой улице много туристов. Поэтому, если будете в Москве, погода позволит, почему бы и не прогуляться. А пока будем слушать, гулять по музыкальным просторам радио «Дача» и слушать любимые песни в исполнении Александра Барыкина, группы «Фабрика» и группы «Градусы». Уже совсем скоро. С вами Мария Федорова. Всем хорошего вечера желаю.

небо. Самый маленький самолет, занесенный даже в Книгу рекордов Гиннесса, с топливом и пилотом весил 260 килограммов. Выглядел он как пчелка. И вот остался в истории. Мы по-прежнему смотрим в небо и хотим летать. Кто знает, может быть, еще легче придумают какую-то машину крылатую, и она тоже будет перевозить огромное количество пассажиров. Надежда на будущее. И будущее музыкальное на радиодаче у нас предопределено. Слушать будем в ближайшие минуты Андрея Губина, Михаила Шуфутинского, имею Бойко, и Лера Москва появится с минуты на минуту.

настойчивее всех, как показывает практика, в дома стучат приехавшие дальние родственники. Ну как не открыть? Родная кровь же. Родные сердца хиты ждут вас далее на радиодаче. С удовольствием послушаем «Славу» группы «Блестящие». И еще одна замечательная песня ожидает вас до финала этого часа. Очень вы ее любите. Не расскажу, какая. Скоро услышите.

надежная своя лодка все равно лучше, чем большой общий пароход. Но пароход Валерия Леонтьева прекрасен. На нем мы доплыли, так сказать, до берега в компании «Радиодача». Далее послушаем другие замечательные песни группы «Веселые ребята» Таисии Повалий и певицы Светы. Уже совсем скоро.

всего мы, Радиодача, приглашаем наших любимых слушателей на народную дискотеку «Диско-дача», которая состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Будем танцевать в компании любимых артистов. А это Сергей Лазарев, Наташа Королева, группа «Отпетые мошенники», группа «Технология», «Кайметов» и Андрей Державин и многие другие звезды. Это будет не просто концерт, а яркая, масштабная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами «Радиодача» в Лайф-арену, напомню, 16 апреля 2027 года. За билетами заходите на сайт radiodacha.ru, возрастное ограничение 12+. А за любимыми песнями в эфир «Радиодачи» заглядывайте слушать. В ближайшие минуты будем Сергея Чумакова, Диму Билана и Артика и Асти.

Сейчас в скором времени послушаем группу M-Band, Ани Лорак и группу «На-на», ту самую песню, которая была написана в течение 10 минут. После того, как автор встретил девушку, она обещала с ним встретиться, но в итоге не пришла. Группа «На-на», «Где ты была?» называется композиция. Прямо сейчас слушаем и подпеваем.

Какая дорога выбрана правильно, жизненная дорога, то и мечты обязательно будут сбываться одна за другой. Чего вам всем и желаем, всем слушателям радиодачи. Далее отличной музыкой, насладимся. Будут песни Юрия Антонова, Люси Чеботиной и группы «Дискотека Авария». Остаемся вместе.

песню. Папа Татьяны всю жизнь проработал дальнобойщиком, так что все закономерно. Так, друзья, всем большой привет. И кто за рулем, и кто пешком, и кто лежа уже готов встречать ночь октября. В любом случае, музыка «Радиодача» найдет вас везде и всюду. Слушать будем в ближайшие минуты группу «Кармен» и Филиппа Киркорова.

0: Радиодача тоже большие друзья, и дружба наша длится вот уже 20 лет, что очень приятно. И приятные песни обещаем далее. Скоро в эфире появятся хиты Светланы Владимирской, Руслана Алихно и Татьяны Булановой. А я с вами попрощаюсь. Всем желаю доброй ночи. Мария Федорова, Радиодача. До встречи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радиодаче гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Плюс на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.